0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: радостно живы.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В Волгоградской области отбили очередной налет дронов в ВСУ. Режим опасности от беспилотников действовал более 9 часов, пишет «Высота 102». Точное количество уничтоженных над регионом дронов не называется. О беспилотной опасности жители Волгограда и области накануне предупреждали дважды за день. На фоне действующей угрозы приостанавливал работу и аэропорт. Накануне с 2 часов дня до 9 вечера над территорией России силы ПВО ликвидировали 93 беспилотника самолетного типа. В Крыму 5 человек погибли в поселке Джанкой. В Чебоксарах были повреждены 28 многоквартирных домов. 2 человека погибли, более 30 пострадали. Сообщение о якобы выездных медкомиссиях – это фейк, предупреждает Волгоградский облздрав. Недостоверная информация распространяется в мессенджерах и соцсетях и по электронной почте. Это подложный приказ о якобы создании выездных медкомиссий на предприятиях и о том, что в регионе якобы формируют кадровый резерв, собирают данные для военкоматов. Также ищут женщин для замены мужчин на рабочих местах. После идут угрозы о лишении премии и увольнениях за отказ от медосмотров. Это фейк и провокация. Документ, якобы подписанный руководителем ведомства, является подделкой, отметили в облздраве, пишет «Комсомольская правда». «Трава и победы» с музыкой военных лет будут курсировать по Волгограду в преддверии Дня Победы 8 мая. К празднику украшены вагоны на маршруте номер 11 с сообщением «Судоверфь ОАО «Каустик» и линии скоростного трамвая. Как сообщили в мэрии, в поющих трамваях волонтеры в гимнастерках и пилотках будут раздавать всем желающим георгиевские ленты. Звучать в салонах будут «Катюша», «Смуглянка», «Журавли», «День Победы» и другие песни военных лет. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации и ВАПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за 2 года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. В сети появился новый трейлер картины Кристофера Нолана «Одиссея». В ролике критики не увидели Лупиту Нионго, из-за участия в съемках которой ранее разгорелся скандал. По слухам, темнокожая актриса сыграла в картине по мифам Древней Греции Елену Троянскую, что не понравилось многим. На новых кадрах нет ни Лупиты Нионго, ни других темнокожих актеров, которые ранее фигурировали на фото со съемок проекта. В соцсетях возникла теория, согласно которой продюсеры посчитали историческую достоверность важной частью фильма, пишет «Лента.ру». Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, у вас не будет полной свободы действий. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Итсан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Итсан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Итсана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
7: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
8: 543-0. Потолкуйте с нами.
9: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро на Радио Спутник. Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Сообщение о якобы выездных медкомиссиях на предприятии в Волгоградской области – это фейк, предупреждают в облздраве. Недостоверная информация распространяется в мессенджерах, соцсетях и по электронной почте. Это подложный приказ о якобы создании выездных медкомиссий, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области идет жара. По данным Волгоградского гидромета, в среду днем температура в регионе поднимется до плюс 23-28 местами градусов. В самом Волгограде ожидается 23-25 тепла. По прогнозу Росгидромета, жара задержится до субботы, 9 мая. В мессенджере «Макс» появилась функция расшифровки видеосообщений. Пользователи могут перевести видеокружок в текст нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново, пишет «Москва-24». Приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых на 30%, выяснили японские ученые. Исследователи наблюдали за почти 11 тысячами людей в возрасте 65+, в течение 6 лет. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
2: В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «running wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мега популярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

0: Реклама.
1: Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Какой надежный кирпич для дома?
6: Конечно же, это «Строма».
7: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Строй».

0: слушаете «Радио Спутник» в Волгограде 8.01 на «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Владимир Зеленский ранее объявил его в ответ на прекращение огня, которым объявляла Россия. 4 мая Минобороны России сообщил о том, что по решению президента Путина перемирие с Украиной объявляется 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как уточняло ведомство, Россия рассчитывает на то, что и Украина последует этому примеру, иначе вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Между тем, атаки беспилотников внутрь России ночью не прекратились. С 9 вчерашнего вечера до 7 утра по московскому времени сегодня российские силы ПВО перехватили 53 украинских дрона. В Волгоградской области с 20 мая введут ограничения на проезд большегрузов по региональным и муниципальным дорогам в жару. Фурам запретят транзит с 10 утра до 10 вечера при температуре выше плюс 32 градусов по Цельсию, сообщает пресс-служба облкомдортранса. Такие меры позволят сохранить дороги от деформации, обезопасить участников дорожного движения. Ограничения продлятся до 31 августа, говорится в постановлении администрации региона. Водителей, а также руководителей транспортной компании просят учитывать запрет при составлении маршрутов, нарушителей будут штрафовать. В Волгоградской области идет летняя жара. По данным Волгоградского гидромета, сегодня днем температура в регионе поднимется от 23 до 28 градусов. В самом Волгограде ожидается 23-25 тепла. По предварительным прогнозам Росгидромета, в четверг и в пятницу пройдут дожди, но будет очень тепло. Жара задержится в регионе до субботы 9 мая. 10-11 температура понизится днем до плюс 22, ночью тогда ожидается всего плюс 10-11. В мессенджере Max появилась функция расшифровки видеосообщений. Пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить, либо воспроизвести заново, сообщает пресс-служба сервиса, пишет Москва-24, а также напоминает о том, что ранее в Max стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Россиянам дали советы по посадке картофеля. Температура почвы на глубине 10-12 сантиметров должна стабильно прогреться до плюс 8, плюс 10. Если посадить картофель в холодную, сырую землю, клубни могут загнить и заболеть, рассказал газете «Ру» глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Обновлять семена нужно раз в 3-4 года. Оптимальная глубина посадки для суглинков 6-8 сантиметров, для легких почв 8-10. Расстояние между рядами 60-70 сантиметров. Между клубнями 25-35. Нельзя сажать картофель на одном месте каждый год. Это истощает почву, накапливает возбудителей болезни. Окучивать картошку нужно не менее 2 раз за сезон, а в период цветения регулярно поливать грядки теплой водой. Официальный доллар 75-34, евро 88-35.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже три цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 в комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. Акварель. Уютнее, чем на даче.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Не будет на стенах у нас перелома.
9: Не будет, если кирпич выберешь строма.
10: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
4: Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью вступил в силу объявленный Украиной режим тишины с полуночи 6 мая. Президент Путин объявил перемирие с Украиной на 8-9 число. Частица вечного огня с могилы неизвестного солдата прибудет в Волгоград 9 мая. Регион стал одной из ключевых точек маршрута международной патриотической акции «Огонь памяти». В этом году она охватила более 70 субъектов России, 200 населенных пунктов, 14 государств мира, пишут «Городские вести». Между тем, салют в Волгограде 9 мая начнется в 22:00 сразу в двух местах. На нижней террасе центральной набережной расчеты Южного военного округа дадут 30 памятных залпов с интервалом 30 секунд. На Мамаевом кургане фейерверк запустят после второго показа светового шоу «Свет Великой Победы», пишут «Городские вести». Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях весной 2027-го, пишет «Лента.ру». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
5: Ах, Аконыч.
6: 43-55-13.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1992 в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинокой и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
4: Реклама. Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио.

0: слушаете радио «Спутник» в Волгограде 9.01 на радио «Спутник». Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия готова к результативным переговорам по Украине. Москва открыта к контактам, которые принесут конкретную отдачу, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. При этом отметила, что американские переговорщики сейчас полностью переключились на ближневосточную проблематику, пишет РИА Новости. Ранее посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник заявил, что масштабная атака беспилотников и ракет ВСУ во вторник – это демонстрация нежелания Киева прийти к дипломатическому регулированию. Напомню, особенно накануне пострадала Чувашия. В Чебоксарах разрушены 28 многоквартирных домов, 2 человека погибли, более 30 пострадали. Президент США объявил о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. В этот период решено оценить возможность завершения сделки с Ираном, отметил Дональд Трамп, пишет РБК. На фоне заявления Трампа июньские фьючерсы на легкую американскую нефть снизились на 1,6% до уровня $100.60 за баррель. Фьючерсы марки Brent стали дешевле на 1,1% до отметки 108,64, пишет РБК. Частица вечного огня с могилы неизвестного солдата прибудет в Волгоград 9 мая. Регион стал одной из ключевых точек маршрута международной патриотической акции «Огонь памяти». В этом году она охватила более 70 субъектов России, 200 населенных пунктов, 14 государств мира. Глава регионального исполкома Народного фронта уже получила священную лампаду, сообщают городские вести. В Волгограде огонь передадут ветерану Александру Меткову. Еще один адресат – жительница осажденного Сталинграда, бывшая узница концлагеря Роза Вишневецкая. Кроме того, священный огонь передадут от ветеранов Великой Отечественной в зону СВО. В Волгограде с 7 по 9 мая на Мамаев курган и на массовые мероприятия не будут пускать с крупногабаритными вещами. Запрет вводится на рюкзаки, детские коляски, домашних питомцев. Такое решение власти приняли для дополнительных мер безопасности, сообщили в мэрии. Там отметили, что город готовится к празднику в непростое время. Налеты дронов в последние сутки не прекращаются. Власти решили проявить бдительность во избежание возможных провокаций в праздничные дни. Жители и гостей Волгограда просят с пониманием относиться к этим ограничениям, пишет «Высота 102». Приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых людей на 30%. Это выяснили японские ученые, пишет Good News Network. Исследователи наблюдали за почти 11 тысячами людей в возрасте 65+, 6 лет. 20% были старше 80. Участников опрашивали, как часто они готовят, и оценили их кулинарные навыки по 7 пунктам. От умения чистить овощи до приготовления рагу. Результаты показали: готовка пищи хотя бы раз в неделю снижает риск деменции на 23% у мужчин и на 30% у женщин. Авторы работы подчеркивают, что приготовление пищи – это не только физическая активность, но и когнитивная стимуляция. Официальный доллар – 75.34, евро – 88.35.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок замечательный приз. Это безлимитный сертификат на посещение космоклуба на взрослого и ребенка для лиц старше 6 лет. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Сегодня свой день рождения отмечает великолепный Джордж Клуни. Ему исполняется 65. Вспомнили с вами, да, фильмы «11 друзей Оушена», «От заката до рассвета» и не только. И не так давно в интервью актер сказал, что у себя дома он чувствует себя королем, когда получается сделать это. Вот как вы думаете, что же часто делает Джордж Клуни и обычно у него это получается? Не так давно в интервью Джордж Клуни сказал, что у себя дома он чувствует себя королем, когда получается сделать это. Как вы думаете, что же часто делает Джордж Клуни и обычно у него это получается? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на рабочей Крестьянской от Казахской до Североморцев и на Университетском проспекте от остановки кинотеатра «Нефтяник» до Казахской улицы.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня день рождения у Джорджа Клуни, и не так давно в интервью он сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Как вы думаете, что же часто делает Джордж Клуни, и обычно у него это получается? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, у вас не будет полной свободы действий. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы. День паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки. Скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы. Наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы. Не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы. Вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы. Берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы. Планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим. Козероги. Ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи. Не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы. День сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Итсан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Итсан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Итсана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
4: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио Спутник.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Сегодня день рождения Джорджа Клуни, и не так давно в интервью он сказал, что у себя дома чувствует себя королем, когда получается сделать это. Как вы думаете, что же часто делает Джордж Клуни, и обычно у него это получается? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Я бы хотел попробовать ответить.
0: Да, конечно. Слушаю вас.
1: Джордж Клуни любит, наверное, готовить обед.
0: А, если что-то приготовил, например, на обед или на ужин, да, и чувствует себя в этот момент королем. Слушайте, как можно его понять? Да, вы знаете, очень хорошая версия, но вот все-таки о чем-то другом он тогда сказал в интервью.
1: Жаль.
0: Но давайте еще подумаем, если будут мысли, то звоните.
1: Хорошо.
0: Спасибо вам, спасибо.
2: Здравствуйте.
0: Да, слушаю вас.
2: Как королем, когда что-то отремонтирует из бытовой домашней техники.
0: А, понятно. То есть, ну, где-то что-то, неполадки какие-то. А как зовут вас?
2: Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, вы в такой момент чувствуете себя королем, если что-то, ну, из той же бытовой техники отремонтировали, например?
2: Да не то слово, и у меня крылья вырастают.
0: Даже так? Ну, как я вас понимаю, Александр, тоже в этом плане. Ну что ж, Александр, я поздравляю вас, конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос, действительно, о ремонте бытовой техники, сказал тогда Джордж Клуни. И вот, кстати, из последнего он починил кофемашину, вентилятор, тостер и много чего еще. Так что вот такой вот он во всех смыслах молодец, что касается домашнего быта. Ну что ж, Александр, дарю вам замечательный подарок. Это безлимитный сертификат на посещение Космоклуба на взрослого и ребенка. Мои поздравления.
2: Спасибо. Я Александр из Ворошиловского района. Ответил на вопрос.
0: Хорошего дня. Вам обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Центр развлечений Космоклуб приглашает на космический день рождения. Вас ждут развлекательная программа с пришельцами, дегустация космического

0: космической еды, инопланетный торт с сюрпризом, научное шоу с азотом, криомороженое в подарок, дресс-код «Космос», торгово-развлекательный центр «Мармелад», третий этаж, для лиц старше 6 лет, спонсор ИП Романченко Юлия Владимировна. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
1: Здравствуйте. Сообщения о якобы выездных медкомиссиях на предприятии в Волгоградской области – это фейк, предупреждают в облздраве. Недостоверная информация распространяется в мессенджерах, соцсетях и по электронной почте. Это подложный приказ о якобы создании выездных медкомиссий, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области идет жара. По данным Волгоградского гидромета, в среду днем температура в регионе поднимется до плюс 23-28 местами градусов. В самом Волгограде ожидается 23-25 тепла. По прогнозу Росгидромета, жара задержится до субботы, 9 мая. Употребление некоторых продуктов может вызывать безалкогольное, так называемое продуктовое похмелье. Например, очень соленые продукты, фастфуд, различные снеки, энергетики, кофеин, шоколад и острые блюда, рассказала консультант по пищевому поведению Екатерина Белоусова, пишет Лента.ру. Приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых на 30%, выяснили японские ученые. Исследователи наблюдали за почти 11 тысячами людей в возрасте 65+, в течение 6 лет. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
2: 12+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «running wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мега популярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

0: Реклама.
1: Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31. Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Вооруженные силы Украины не будут соблюдать перемирие на 9 мая. Во всяком случае, об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в телеграм-канале. По его словам, россияне нарушили режим тишины, совершили ряд атак на Украину. Это нивелирует объявленное президентом Путиным перемирие на 9 мая, цитирует украинского чиновника Лента.ру. Ранее Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на 8 и 9 мая. В ответ Зеленский заявил о зеркальных мерах, объявил перемирие с полуночи 6 мая. Российские власти пообещали в случае нарушения перемирия в День Победы направить ракетный удар в центр Киева. Два рейса не могут вылететь из аэропорта Волгограда сегодня. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. Так, борт в Калининград по расписанию должен был вылететь из Волгограда в 11:40 сегодня. Однако вылет перенесли на 18:45. Полетную программу выполняет авиакомпания «Икар». Еще один самолет этой же авиакомпании до Казани. Вместо 9 сегодняшнего вечера вылетит только завтра около 4 утра. В Волгоград сегодня приехала Александра Пахмутова. Ее торжественно встретили на перроне вокзала. Среди встречающих были губернатор Андрей Бочаров, юные воспитанники творческих коллективов, кадеты, волонтеры культуры. В честь приезда легендарного композитора на перроне играл духовой оркестр. Молодые люди танцевали вальс, пишет «Высота 102». Александра Пахмутова проведет на малой родине несколько дней и примет участие в торжествах ко Дню Победы. В Волгоградской области усилено патрулирование водных объектов и разъяснительная работа с рыбаками, сообщили в обладминистрации. В регионе за безопасностью людей на водных объектах следят порядка 200 специалистов. Они работают в 17 подразделениях аварийно-спасательной службы. Напомню, 24 апреля случилась трагедия на Волге, в которой погибли четверо рыбаков. В Светлоярском районе затонула моторная лодка. Версий случившегося несколько, в том числе нарушение правил безопасности и погодные условия шторм. Среди погибших крупный бизнесмен Александр Назаров. Сегодня проходят его похороны, пишут городские вести. Сегодня по церковному календарю Юрьев день в честь святого Георгия Победоносца. По легенде, среди совершенных им чудес наиболее известна победа над огромным змеем в городе Бейруте. С именем Победоносец святой вошел в историю христианства на Руси и является ангелом-покровителем государственной власти и военной мощи. По народной традиции на святого Георгия праздновали начало весенних полевых работ. Поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» возникла из-за отмены права крестьян переходить от одного помещика к другому в Юрьев день. Ну а имя Юрий появилось на Руси из-за адаптации греческого имени Георгий под русский язык. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 9 десятых секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой. А мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509 009. 509 009.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
1: Радио «Спутник».

0: Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1992-го в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было

0: 90. Последние 15 лет звезда была одинокой и из дома не выходила. На прощание с ней в Парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
1: Реклама. Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60%. До 10 мая.
3: Ах, оконыч.
4: 43-55-13.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио СМИ.

0: Вы слушаете «Радио Спутник», 11 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости, спонсор ООО «Специализированный застройщик Зочи» ЖК «Карамель».
1: Здравствуйте. С 1 сентября этого года в России заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого нужно обратиться с заявлением к оператору связи. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуги, сообщает Интерфакс. Салют в Волгограде 9 мая начнется в 22:00 сразу в двух местах, сообщают городские вести, ссылаясь на мэрию. Салют завершит праздничные мероприятия. Так, на нижней террасе центральной набережной расчеты Южного военного округа дадут 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Салют прогремит после концерта с песнями военных лет. Будет сопровождаться красочным фейерверком. На Мамаевом кургане фейерверк запустят после второго показа светового шоу «Свет Великой Победы». Залпы прогремят над скульптурой «Родины матери» в сопровождении лазерных и световых лучей. Сегодня утром на третьей продольной магистрали в Волгограде тушили автопожар. В районе поселка Водстрой горела грузовая фура. Очевидцы сняли происшествие на камеры мобильных телефонов. На записи видно, что очаг возгорания был в кабине фуры. Она выгорела дотла. Данных о пострадавших нет. Как сообщили в МЧС области, сообщение о пожаре в тракторозаводском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 9:12. Пожарные ликвидировали горение в 9:27. Причина пожара устанавливается. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Тенет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чинган», «Джику», «Тойота» и «Солярис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин, на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает газета.ру. Небольшой город в Италии пострадал из-за нашествия павлинов. Пунта-Марина находится на побережье Адриатики. Там поселилась колония из 400 птиц. Они блокируют движение автомобилей, ломают крыши домов и машин. Кроме того, крики павлинов мешают спать местным жителям. Птицы начинают шуметь примерно в 4 утра. Власти города обещают провести перепись павлинов и найти какое-то решение. При этом в ситуацию вмешиваются зоозащитники, которые называют птиц неприкасаемыми, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то, что очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и только что Максим Леонидов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня среда, 6 мая на календаре, и далее на «Спутнике» Элис Мертон.
1: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Два рейса не могут вылететь из аэропорта Волгограда сегодня. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. Так, борт в Калининград по расписанию должен был вылететь из Волгограда в 11:40 сегодня. Однако вылет перенесли на 18:45. Полетную программу выполняет авиакомпания «Икар». Еще один самолет этой же авиакомпании до Казани. Вместо 9 сегодняшнего вечера вылетит только завтра около 4 утра. В Волгоград сегодня приехала Александра Пахмутова. Ее торжественно встретили на перроне вокзала. Среди встречающих были губернатор Андрей Бочаров, юные воспитанники творческих коллективов, кадеты, волонтеры культуры. В честь приезда легендарного композитора на перроне играл духовой оркестр. Молодые люди танцевали вальс, пишет «Высота 102». Александра Пахмутова проведет на малой родине несколько дней и примет участие в торжествах ко Дню Победы. В Волгоградской области усилено патрулирование водных объектов и разъяснительная работа с рыбаками, сообщили в обладминистрации. В регионе за безопасностью людей на водных объектах следят порядка 200 специалистов. Они работают в 17 подразделениях аварийно-спасательной службы. Напомню, 24 апреля случилась трагедия на Волге, в которой погибли четверо рыбаков. В Светлоярском районе затонула моторная лодка. Версий случившегося несколько, в том числе нарушение правил безопасности и погодные условия — шторм. Среди погибших крупный бизнесмен Александр Назаров. Сегодня проходят его похороны, пишут городские вести. Бывший клиент обвинил рехаб-центр известного певца Стаса Пьехи в издевательствах. Мужчина утверждает, что попал в учреждение с биполярным расстройством, неврологией и последствиями травмы головы, а его лишали лекарств якобы из-за плохого поведения. Отказывались вызывать скорую, когда ему становилось плохо, заставляли красить стены. При этом лечение стоило 180 тысяч рублей в месяц. Когда общий счет стал 540 тысяч рублей, он сбежал из центра и отправил туда претензию на 20 миллионов. Кроме того, мужчина написал заявление в СКР, в Росздравнадзор и в прокуратуру. В рехабе все обвинения клиента отвергают, пишет Лента.ру. Актриса Крианка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона в краже ее внешности. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По словам актрисы, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. В 2010-м сам Кэмерон подошел к ней и сказал, что она стала первым источником вдохновения для образа. Позднее в интервью Кэмерон говорит,

0: говорил, что у героини франшизы ее нижняя часть лица. Актриса подала иск на режиссера, а также на Дисней из-за кражи идентичности. Добавлю, что кореянка Килчер – уроженка Перу, ее предки – индейцы из южноамериканского народа кечуа. Официальный доллар – 75.34, евро – 88.35.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: очень нравятся истории, которые заканчиваются хорошо, как в песне группы «Сплин. Мое сердце». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего дня. Сегодня среда, 6 мая. Сегодня сердечко замирает у тех, кто заказывал летнюю погоду. А вот, пожалуйста, получите. Впереди у нас много прекрасной музыки, от которой сердце будет то замирать, то пускаться буквально в пляс. Впереди «Португал The Man» и песня «Dive into the Ocean».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
8: 543-0! Потолкуйте с нами!
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Не забываем про музыкальные новинки, помним и про золотые хиты. Впереди Шаде, Smooth Operator. И чтобы добавить красоты не только в музыке, сейчас поговорим про тюльпаны.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. Луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радиос.

0: радует солнце, когда приходит тепло, хочется двигаться как-то уже неторопливо, и по этому поводу у нас есть соответствующая музыка. Впереди мистер Данос, песня «О-ла-ла». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. С 1 сентября в России заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого нужно обратиться с заявлением к оператору связи. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, пишет Интерфакс. Частица вечного огня с могилы неизвестного солдата прибудет в Волгоград 9 мая. Регион стал одной из ключевых точек маршрута международной патриотической акции «Огонь памяти», пишут городские вести. Между тем, салют в Волгограде 9 мая начнется в 22:00 сразу в двух местах. На нижней террасе центральной набережной расчеты Южного военного округа дадут 30 залпов. На Мамаевом кургане фейерверк запустят после второго показа цветового.

0: Вову Шоу, пишут городские вести. Бывший клиент обвинил рехаб-центр известного певца Стаса Пьехи в издевательствах, пишет База. Мужчина написал заявление в СКР, его адвокат подал жалобу в Росздравнадзор и в прокуратуру. В самой клинике отвергают обвинение, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: А сейчас давайте посмотрим, что же в золотой коллекции часа. В этом выпуске у нас Lana Del Rey, Young and Beautiful, чуть раньше Savage Garden, и уже скоро лейтбэк «Солнечные регги» откроют золотую коллекцию этого часа.
0: «Радио Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
7: 12+.
8: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
11: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.
12: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

золотой коллекции этого часа Лана Дель Рей и песня, которая частенько оказывается в нашей романтической коллекции, но не сегодня. В пяти песнях о любви, которые начнутся уже очень скоро, у нас есть другие песни, потому что песен о любви, как вы понимаете, бесчисленное множество. Пять песен о любви, лучших на сегодня, в 13:05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, оркестр Поля Мориа и мелодия «Пардон, Муа».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Мигрантов в России будут лишать вида на жительство ВНЖ, если они работают менее 10 месяцев в году. Соответствующий законопроект Госдума России планирует рассмотреть и принять уже в ходе весенней сессии, сообщил сегодня спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, инициативы направлены на совершенствование миграционной политики. Мера должна усилить контроль за законностью пребывания иностранцев в России, а также за их занятостью и доходами. Те же правила коснутся иностранцев, работающих у физлиц. Также учитывается уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа и должна подтверждаться не менее чем за 10 месяцев, пишет газета.ру. В Волгоград из Москвы спецпоездом сегодня доставили огонь памяти с могилы неизвестного солдата. Сопровождала груз глава регионального исполкома ОНФ «Народный фронт за Россию» Ирина Шарипова. Лампаду «Огонь памяти» передали встречающим его на вокзале «Волгоград-1» ветеранам, юнармейцам и военным. Позднее его отправят в 3 воинские подразделения, оттуда на СВО. Участники акции почтили минутой молчания память защитников Отечества, зажгли светильники от доставленного огня. Международная акция проводится уже в 10-й раз. В этом году «Вечный огонь» отправлен более чем в 70 регионов России, 200 населенных пунктов и 14 стран. Оперативники ФСБ и МВД Волгоградской области задержали 20-летнего волгоградца, подозреваемого в участии в экстремистской организации. По версии силовиков, он призывал в соцсетях к геноциду и унижению группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения и отношению к религии. В прошлом году молодой человек вступил в объединение, признанное на территории России экстремистским, после этого опубликовал материалы с целью пропаганды, сообщила порталу «Высота 102» официальный представитель ФСБ области Виктория Мщикова. Задержанный помещен судом в следственный изолятор. В Госдуме не поддержали запрет на иностранную музыку на выпускных. Позицию агентства РИА Новости объяснил член Комитета палаты по международным делам Виталий Милонов. Он отметил, что его и коллег возмутили сообщение о том, что в некоторых российских школах выпускникам запретили танцевать под зарубежные песни. Защита русского языка – это не запрет детям на выпускном танцевать под песню Уитни Хьюстон, подчеркнул депутат. Закон о защите русского языка, напомню, вступил в силу 1 марта текущего года. Нормы запрещают, в частности, использование иностранных слов на вывесках и прочих средствах размещения информации. Актриса Крианка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона в краже ее внешности. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По словам актрисы, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. В 2010-м сам Кэмерон подошел к ней и сказал, что она стала первым источником вдохновения для образа. Позднее в интервью Кэмерон говорил, что у героини франшизы ее нижняя часть лица. Актриса подала иск на режиссера, а также на Дисней из-за кражи идентичности. Добавлю, что Крианка Килчер – уроженка Перу, ее предки – индейцы из южноамериканского народа кечуа. Официальный доллар – 75.34, евро – 88.35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют «Мумий тролль» с песней «Фантастика». Чуть раньше у нас «Претендерс» и буквально песня «Обещание» «I'll stand by you». А прямо сейчас... А Томми Китон, if you come to me.

0: Сегодня в пяти песнях о любви Дункан Лоренс и песня, которую можно перевести как «Игра», а чуть раньше Eurythmics «The Miracle of Love» или «Чудо любви». К чудесам любви и к лучшим проявлениям в виде пяти песен о любви вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня уже середина рабочей недели. И чем ближе к концу середины рабочей недели, тем скорее наступят майские выходные. Впереди у нас Eagle Eye Cherry. Save Tonight.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде. 977-377. Волжском. 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Хороший день в компании прекрасной музыки. Не забываем про золотые хиты. Помним и про музыкальные новинки. У нас впереди как раз One Republic и песня Give Me Something. А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Мигрантов в России будут лишать вида на жительство ВНЖ, если они работают менее 10 месяцев в году. Соответствующий законопроект Госдума России планирует рассмотреть и принять уже в ходе весенней сессии, сообщил спикер Вячеслав Володин. Утром на третьей

0: продольной магистрали тушили автопожар. Загорелся большой груз в районе поселка Водстрой в Волгограде. Сигнал поступил в 9:12, огонь был потушен в 9:27. Причина пожара устанавливается. С 7 по 9 мая на Мамаев курган и на массовые мероприятия не будут пускать крупногабаритными вещами. Запрет вводится на рюкзаки, детские коляски, домашних питомцев. Мера принята из соображений безопасности, сообщили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Идеальное время для ужина – до того, как организм начнет готовиться к ночному отдыху. Самый поздний прием пищи, допустим, в 8 вечера в половине 9-го, говорит педиатр Маркос Мацука. Он отмечает, что особенно вреден поздний прием пищи для печени, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: А вот сейчас можно заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. Впереди тройка песен золотой коллекции. В этом выпуске Вивиан О'Хара и Адриан Сана, чуть раньше и Type, а откроют золотую коллекцию Адриана Челентано. И песня, слова которой вы можете не знать, но подпевать этой песне запросто можно. Называется она «Сюзанна».
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
1: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

золотой коллекции этого часа. Вима Нахара и Адриан Сана. Too late to cry. О том, что некоторые вещи нужно делать в определенное время. Например, слушать хиты золотой коллекции в последнюю четверть часа. К очередной подборке песен золотой коллекции обязательно вернемся. Совсем скоро у нас Scorpions, Wind of Change. А еще у нас по плану инструментальная музыка. Это Space и мелодия Magic Fly.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет завтра, 7 мая, на площади павших борцов в Волгограде. Шествие военных начнется в 10 часов утра. Посмотреть на парадные расчеты можно будет на улице Мира и с пятачка на Аллее Героев. Дороги вокруг главной площади перекроют в квадрате проспект Ленина, улица Краснознаменская, улица Коммунистическая, Комсомольская уже сегодня вечером. Во время репетиции Парада Победы в Волгограде проблемы с передвижением через центр возникнут и у пешеходов, отмечает Комсомольская правда. Напомню, в этом году на Параде Победы не будет колонны современной боевой техники. В Волгоградской области сегодня прощаются с погибшим на рыбалке бизнесменом Александром Назаровым. Он много лет работал в строительной сфере, реализовывал крупные проекты, возвел множество жилых комплексов, коммерческих объектов, возглавлял союз строителей. На церемонию прощания в родной поселок предпринимателя Светлый Яр приехали губернатор Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко. Соболезнования выразило руководство футбольного клуба «Ротор». Компания «Бис» под руководством Назарова стала партнером клуба, реконструировала стадион «Нефтяник», выделяла субсидии на детский спорт, отмечает «Комсомольская правда». Напомню, Александр Назаров погиб во время шторма на Волге 24 апреля. Салют в Волгограде 9 мая начнется в 10 вечера сразу в двух местах, сообщают городские вести. Он завершит праздничные мероприятия. Так, на нижней террасе центральной набережной расчеты Южного военного округа дадут 30 залпов. Салют прогремит после концерта с песнями военных лет и будет сопровождаться красочным фейерверком. На Мамаевом кургане фейерверк запустят после второго показа светового шоу «Свет Великой Победы». Залпы прогремят над скульптурой Родины Матери в сопровождении лазерных и световых лучей, отмечают городские вести. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Тенет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чинган», «Джику», «Тойота» и «Солярис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин, на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает газета.ру. Модные весной капельницы красоты с витаминно-минеральными комплексами могут быть опасны, предупредил врач-гастроэнтеролог, ученый Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. Избыток витаминов, особенно жирорастворимых, может приводить к гипервитаминозам. Сверхвысокие дозы витамина С повышают риск мочекаменной болезни. Сверхвысокие дозы витамина D опасны нарушениями кальциевого обмена. Внутривенное введение витаминов не требуется здоровым людям, заметил доктор, пишет газета.ру. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это группа «Звери» с песней «Все, что касается». А у нас уже понемногу начинается летнее настроение. Не будем от него отказываться. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 6 мая. Впереди у нас музыканты из Австрии. Дуэт, который играет музыку в стиле электроника. Послушаем их песню «Райд».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: И хиты. Это Милен Фармер. Сегодня 6 мая, тот самый Юрьев день. Не то чтобы это праздник, который отмечался, но в этот день, как правило, отмечали начало весенних полевых работ. А это уже что-то. И сегодня день Георгия Победоносца. Георгий, Юрий — это примерно про одно и то же. Ну а к полевым работам мы еще обязательно вернемся. Впереди у нас Sugar Babes, песня «Стронга».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: нами всегда прекрасная музыка, которая нам помогает отдыхать и настраивает нас на сохранение рабочего настроения. Это как минимум. Впереди Кайра и ее песня «Сауа». А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. В Волгоград из Москвы сегодня спецпоездом доставили огонь памяти с могилы неизвестного солдата. Лампаду «Огонь памяти» передали встречающим его на вокзале «Волгоград-1» ветеранам, юнормейцам и военным. Позднее передадут в зону СВО. Оперативники ФСБ и МВД задержали 20-летнего волгоградца, подозреваемого в участии в экстремистской организации. Он призывал в соцсетях к геноциду и уничтожению группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, отношению к религии. Задержанный помещен судом в следственный изолятор. В Госдуме не поддержали запрет на иностранную музыку на выпускных. Член комитета палат по международным делам Виталий Милонов отметил, что защита русского языка – это не запрет детям танцевать под песню Уитни Хьюстон. Депутаты решили скорректировать поправки в закон о защите русского языка. Модные весной капельницы красоты с витаминно-минеральными комплексами могут быть опасны. Избыток витаминов, особенно жирорастворимых, может приводить к гипервитаминозам, предупредил врач-гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: есть один способ, чтобы услышать песни золотой коллекции. Это подождать и, дождавшись последней четверти часа, насладиться тройкой песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас Sunrise Avenue, чуть раньше Erasure, а откроет золотую коллекцию Depeche Mode с песни Personal Jesus. Кстати, у Дэвида Гана, у вокалиста группы Depeche Mode, скоро, а именно 9 мая, день рождения.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
4: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Впереди Aura Dion, песня про друзей, песня Friends, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия Pure Paradise.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Смотр».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Мигрантов в России будут лишать вида на жительство ВНЖ, если они работают менее 10 месяцев в году. Соответствующий законопроект Госдума России планирует рассмотреть и принять уже в ходе весенней сессии, сообщил сегодня спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, инициативы направлены на совершенствование миграционной политики. Мера должна усилить контроль за законностью пребывания иностранцев в России, а также за их занятостью и доходами. Те же правила коснутся иностранцев, работающих у физлиц. Также учитывается уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа и должна подтверждаться не менее чем за 10 месяцев, пишет газета.ру. В Волгоград из Москвы спецпоездом сегодня доставили огонь памяти с могилы неизвестного солдата. Сопровождала груз глава регионального исполкома ОНФ «Народный фронт за Россию» Ирина Шарипова. Лампаду «Огонь памяти» передали встречающим его на вокзале «Волгоград-1» ветеранам, юноармейцам и военным. Позднее его отправят в 3 воинские подразделения, оттуда на СВО. Участники акции почтили минутой молчания память защитников Отечества, зажгли светильники от доставленного огня. Международная акция проводится уже в 10-й раз. В этом году «Вечный огонь» отправлен более чем в 70 регионов России, 200 населенных пунктов и 14 стран. Оперативники ФСБ и МВД задержали 20-летнего волгоградца, подозреваемого в участии в экстремистской организации. По версии силовиков, он призывал в соцсетях к геноциду и унижению группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения и отношению к религии. В прошлом году молодой человек вступил в объединение, признанное на территории России экстремистским, после этого опубликовал материалы с целью пропаганды, сообщила порталу «Высота-102» официальный представитель ФСБ области Виктория Мщикова. Задержанный помещен судом в следственный изолятор. Бывший клиент обвинил рехаб-центр известного певца Стаса Пьехи в издевательствах. Мужчина утверждает, что попал в учреждение с биполярным расстройством, неврологией и последствиями травмы головы, а его лишали лекарств, якобы из-за плохого поведения. Отказывались вызывать скорую, когда ему становилось плохо, заставляли красить стены. При этом лечение стоило 180 тысяч рублей в месяц. Когда общий счет стал 540 тысяч рублей, он сбежал из центра и отправил туда претензию на 20 миллионов. Кроме того, мужчина написал заявление в СК, в Росздравнадзор и в прокуратуру. В рехабе все обвинения клиента отвергают, пишет Лента.ру. Употребление некоторых продуктов может вызывать безалкогольное, так называемое продуктовое похмелье, головную боль, отечность, жажду, состояние разбитости. Об этом рассказала консультант по пищевому поведению, фитнес-тренер Екатерина Белоусова. Так вызывать продуктовое похмелье могут очень соленые продукты. Фастфуд, различные снеки, соусы, колбасы, соленая рыба, полуфабрикаты. Также его провоцирует тяжелая и жирная еда, например, жирное мясо или майонез, особенно если есть перед сном. Безалкогольные похмелья также могут вызывать энергетики, кофеин, шоколад и острые блюда, сообщает Лента.ру. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Группа Любэ, песня «Скворцы», песня с очень весенним настроением. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 6 мая. Впереди у нас Дэвид Гетта, певица Сия и песня «Flames».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Привет, соседка! А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер».
6: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
7: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Красивые песни порой очень хорошо дополняют красоту, весеннюю красоту за окном, очень своевременно, только что Джо Дассен, Acid 2, Nexus Tipa. Ну а впереди у нас А-студио, мощный хит, так же как все, музыка, которую мы любим.

0: Все начнется в 10 утра. Дороги вокруг главной площади перекроют уже сегодня вечером, отмечает «Комсомольская правда». Салют в Волгограде 9 мая начнется в 10 вечера сразу в двух местах, сообщают городские вести. На нижней террасе центральной набережной расчеты ЮВО дадут 30 залпов. На Мамаевом кургане фейерверк запустят после второго показа светового шоу. Бывший клиент обвинил рехаб-центр известного певца Стаса Пьехи в издевательствах, пишет «База». Мужчина написал заявление в СКР, его адвокат подал жалобу в Росздравнадзор и в прокуратуру. В самой клинике отвергают обвинение, пишет «Лента.ру». Рынок новых легковушек в России вырос в апреле на 15%, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. С начала года на российском рынке продано на 9,6% больше новых машин, чем за тот же период прошлого года. Людмила Гусева, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Леди Гага, Майкл Джексон, а откроют золотую коллекцию Bad Boys Blue, A World Without You.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио «Спутник» ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
3: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.
4: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

В золотой коллекции Леди Гага «Алехандро». После каждого выпуска золотой коллекции оказывается легкое чувство недосказанности, как будто хочется золотых хитов еще. Обязательно будет и уже меньше, чем через час. Скоро послушаем группу Queen «The Show Must Go On», а еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем Баха в современной обработке.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет завтра, 7 мая, на площади павших борцов в Волгограде. Шествие военных начнется в 10 часов утра. Посмотреть на парадные расчеты можно будет на улице Мира и с пятачка на Аллее Героев. Дороги вокруг главной площади перекроют в квадрате проспект Ленина, улица Краснознаменская, улица Коммунистическая, Комсомольская уже сегодня вечером. Во время репетиции Парада Победы в Волгограде проблемы с передвижением через центр возникнут и у пешеходов, отмечает «Комсомольская правда». Напомню, в этом году на Параде Победы не будет колонны современной боевой техники. В Волгоградской области сегодня прощаются с погибшим на рыбалке бизнесменом Александром Назаровым. Он много лет работал в строительной сфере, реализовывал крупные проекты, возвел множество жилых комплексов, коммерческих объектов, возглавлял союз строителей. На церемонию прощания в родной поселок предпринимателя Светлый Яр приехали губернатор Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко. Соболезнования выразило руководство футбольного клуба «Ротор». Компания «Бис» под руководством Назарова стала партнером клуба, реконструировала стадион «Нефтяник», выделяла субсидии на детский спорт, отмечает «Комсомольская правда». Напомню, Александр Назаров погиб во время шторма на Волге 24 апреля. Салют в Волгограде 9 мая начнется в 10 вечера сразу в двух местах, сообщают городские вести. Он завершит праздничные мероприятия. Так, на нижней террасе центральной набережной расчеты Южного военного округа дадут 30 залпов. Салют прогремит после концерта с песнями военных лет и будет сопровождаться красочным фейерверком. На Мамаевом кургане фейерверк запустят после второго показа светового шоу «Свет Великой Победы». Залпы прогремят над скульптурой Родины Матери в сопровождении лазерных и световых лучей, отмечают городские вести. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Тенет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чинган», «Джику», «Тойота» и «Солярис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин, на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает газета.ру. Модные весной капельницы красоты с витаминно-минеральными комплексами могут быть опасны, предупредил врач-гастроэнтеролог, ученый Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. Избыток витаминов, особенно жирорастворимых, может приводить к гипервитаминозам. Сверхвысокие дозы витамина С повышают риск мочекаменной болезни. Сверхвысокие дозы витамина D опасны нарушениями кальциевого обмена. Внутривенное введение витаминов не требуется здоровым людям, заметил доктор, пишет газета.ру. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Группа «Танцы минус», песня «Цветут цветы» и уже точно не с холодным запахом зимы. Где же его сейчас взять? С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 6 мая. Впереди у нас Бруно Марс и очень светлая, энергичная песня «I just might».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: золотые хиты — это Лес Маккеон, о том, что такое любовь в песне «Love is just a breath away». Трактовок любви может быть много, главное, чтобы все заканчивалось хорошо. Впереди нас Адель и очень красивая песня «Hello».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон
7: 543-0. 543-0. Потолкуйте с нами.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Надеюсь, вы еще успеваете сохранять рабочее настроение, несмотря на то, что уже близится вечер рабочей среды, и погода располагает. Впереди у нас «The Weeknd» и песня «Dancing in the Flames». А сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. За 2025 год гражданам России выдано более 620 тысяч шенгенских виз. Это на 10% больше, чем в предыдущем году, сообщает портал Евроактив. У Мамаева кургана открыли вторую очередь нового мемориала. Установили еще 6 тумб в честь новых рубежей Сталинградской доблести. Городов Камышин и Суровикино, рабочих поселков Иловля, Октябрьский, Светлый Яр и Чернышковский. В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда началась сертификация новых аттракционов. Особое внимание уделяется безопасности. По результатам проверки каждый аттракцион получает сертификат, ставится на госучет, получает регистрационный номер, после чего механики и операторы парка пройдут обучение, и аттракционы будут готовы принять посетителей. Ежедневная аудитория мессенджера Max превысила 85 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек. Отправлено более 150 миллиардов сообщений, совершено свыше 6 миллиардов звонков, сообщили в пресс-службе Макса. Елена Пипия, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 23-25.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». У нас впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Кристиан Леонтио, No Mercy, а еще Рик Эсли, Never Gonna Give You Up.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
3: Ах, Аконыч.
4: 43-55-13.
5: Федеральная сеть «Ликар Сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Ликар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
7: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
8: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

золотой коллекции этого часа Кристиан Леонтьев, Story of My Life. С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера в завершении рабочей среды. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз Ян Хаммер и мелодия «Крокетс».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Документ уже готовится, сообщает портал Axios. Основой для соглашения может стать план, состоящий из 14 пунктов. Он предусматривает прекращение военных действий и начало 30-дневного периода консультаций, касающихся судоходства в Ормузском проливе, иранской ядерной программы и возможного снятия американских санкций. Детали соглашения могут быть согласованы в Исламабаде или Женеве. Традиционная патриотическая акция «Свет Великой Победы» пройдет на Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. 7 числа с 21 часа трансляция акции запланирована в соцсетях. В связи с организацией прямого эфира доступ на главную высоту России в это время будет временно ограничен. 8 мая состоится церемония возложения венка и цветов к вечному огню на братской могиле на Аллее Героев, а также открытие регионального этапа всероссийской акции «Вахта памяти». В оборонно-спортивном лагере «Авангард» в этот день стартует региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». 9 мая в 10 утра на площади павших борцов состоится парад Победы. Переменчивую погоду в преддверии Дня Победы обещают синоптики в Волгоградской области. Днем 7 мая после прохладной ночи ожидается до плюс 29 градусов по области. Однако возможны кратковременные дожди в самом Волгограде. В четверг днем плюс 25-27 градусов и тоже небольшие осадки. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Волгоградский гидромет. Под Волгоградом нашли сбежавшего из суда хулигана-иностранца. Как рассказали агентству «Высота-102» в областном управлении МВД, 27 апреля 33-летний иностранец был доставлен в здание Ленинского суда, где его должны были привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Однако, воспользовавшись моментом, мужчина сбежал из суда и поймали его только через несколько дней в Волжском. Он уже получил 5 суток административного ареста за совершенное ранее хулиганство. Ну а его побегу дадут уже другую правовую оценку. В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар 75.34, евро 88.35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Наверняка среди вас есть те, кто их песни слушал еще в школе. Это Агата Кристи. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Прекрасно вам его провести. А из музыки впереди Маккензи Аромба. Композиция называется «Андевота».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Федеральная сеть «Ликар-сервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Ликар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: А это Мадонна, у которой недавно на фестивале Коачелла стащили костюм. Пропали фиолетовый корсет, куртка Гуччи и сапоги, в которых она выступала вместе с Сабриной Карпентер. По словам Мадонны, в этих вещах она выступала на своем первом фестивале Коачелла в 2006 году. Так что вещи памятные, ну, может быть, они еще и найдутся за вознаграждение. Дальше у нас с вами группа 30 февраля. Послушаем песню «Примером».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
7: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Электроинфраструктура для комфортной жизни.
1: Работают менее 10 месяцев в году. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть и принять уже в ходе весенней сессии, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, инициативы направлены на совершенствование миграционной политики. Мера должна усилить контроль за законностью пребывания иностранцев в России, а также за их занятостью и доходами. Те же правила коснутся иностранцев, работающих у физических лиц. Также учитывается уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа и должна подтверждаться не менее чем за 10 месяцев. Центр Волгограда станет пешеходным. В связи с генеральной репетицией Парада Победы и в день его проведения 9 мая будут перекрыты несколько улиц, прилегающих к площади павших борцов. Как сообщили в мэрии, генеральная репетиция пройдет 7 мая. Но уже сегодня с 8 вечера движение транспорта будет прекращено по улице Мира от Краснознаменской до Комсомольской и на прилегающих к улице Мира участках уличной сети. Ограничения будут действовать до полудня 7 мая. В 8 вечера 8 мая указанные улицы вновь станут пешеходными накануне Парада Победы, а 9 мая движение возобновится с полудня. Автобусные маршруты номер 6, 21, 88 и 89Э на время ограничений будут следовать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. Кадровые изменения произошли в региональном управлении МЧС. Участник СВО, ветеран боевых действий Александр Кондратьев, назначен заместителем начальника отдела применения беспилотных авиационных систем Центра управления в кризисных ситуациях. В среду старший лейтенант Кондратьев выступил перед личным составом и рассказал о себе. Службу он проходил в рядах роты радиоэлектронной борьбы в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, награжден госнаградами России, наградами ДНР и ведомственными наградами Минобороны. В Дубовке школа выплатит компенсацию своему ученику за сломанную руку. Как сообщает прокуратура, 11-летний мальчик получил травму в сентябре прошлого года, поскользнувшись на мокром полу возле спортзала школы. В прокуратуру пожаловалась мама школьника. Сотрудники надзорного ведомства провели в школе проверку и по ее итогам подали иск в суд с требованием компенсировать ребенку моральный вред. Перелом правой руки квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. По решению суда школьнику должны выплатить 70 тысяч рублей. В прокуратуре пообещали проследить, чтобы деньги дошли до пострадавшего. Идеальное время для ужина до того, как организм начинает готовиться к ночному отдыху. Самый поздний прием пищи допустим в 8 вечера в половине 9-го, говорит педиатр Маркос Мацука. Особенно вреден поздний прием пищи для печени, которая перерабатывает железо и витамин В12 для образования красных кровяных клеток. В свою очередь, специалист по здоровому питанию Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким говорит, что ужин допустим не позже, чем за 3 часа до сна. Но даже если человек ложится в 3 часа ночи, в полночь есть не стоит. Ночью снижается интенсивность обмена веществ. Доллар 75.34, евро 88.35.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. Рострубосталь. Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Если очень хочется остаться, то почему бы и да? Только что дискотека «Авария». Далее у нас «Dive into the Ocean» — новый хит. Но прежде еще узнаем, что новое в мире авто из «Минуты драйва». Спонсор ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по чести моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах по версии разных агентств стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60 57 57.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио СП.

0: Здесь для вас звучит такая музыка, под которую очень даже приятно уже завершать этот рабочий день. Только что Bengals Eternal Flame. Дальше у нас с вами еще супермод Tell Me Why.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпанозид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: А дальше у нас с вами такие музыканты, ради которых хочется остаться здесь. Они попали в золотую коллекцию. Послушаем Эмилию, Big Big World, Lighthouse Family, Run, Beach Boys, California Dreamin'. С этого хита начнем наш с вами золотую коллекцию.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
0: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

наслаждаться пейзажем, слушать музыку и все это вместе с тобой. Об этом Run Lighthouse Family. Это была наша с вами золотая коллекция. А дальше David Chervet, Leap of Faith. До этого еще узнаем, что завтра будет с погодой. Чуть раньше инструментальная композиция.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области. Угроза БПЛА действует в регионе с 17 часов 41 минуты. Жителям рекомендуют избегать на улицах открытых участков, а дома не подходить к окнам. Необходимо соблюдать осторожность, сохранять спокойствие. Росавиация также закрыла аэропорт Сталинград. Он временно не принимает и не отправляет самолеты. Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщает «Высота 102». В кинотеатрах Волгограда покажут военную драму «Отец», которую снимали в селе Горная Пролейка Дубовского района. Увидеть картину на больших экранах можно будет уже 7 мая. Это трогательная история отца, который ищет на войне пропавшего сына. По сюжету главный герой, сибирский охотник Гавриил, в 1942 году уходит добровольцем на фронт, чтобы найти без вести пропавшего сына Семена. Но вместо того, чтобы отправиться на передовую, мужчину назначают старшиной группы снайперов. Молодых, неопытных ребят. Гавриил обучает их снайперскому искусству и заменяет им отца. В массовых сценах фильма заняты местные жители, сообщает В1. 14 мест дополнительно отвели волгоградцам для торжественной регистрации брака. На официальном портале региональной администрации размещен соответствующий приказ областного комитета юстиции. В списке мест для торжественного бракосочетания – музыкальный театр, аллея любви, парк Гагарина, фойе Волгоградского казачьего театра, фонтан искусства, стадион «Волгоград-арена», волгоградский планетарий. Полный список есть на сайте «Городские вести». Все локации очень красивые и предоставляются молодоженам на безвозмездной основе. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%, сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Теннет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чанган», «Жак», «Тойота» и «Соларис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин. Это на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет газета.ру. Число выданных россиянам шенгенских виз выросло более чем на 10%. В прошлом году граждане России оформили более 620 тысяч шенгенских виз. Это на 10,2% больше, чем было в 2024-м, сообщает портал Евроактив. Значительное количество виз выдали Франция, Италия и Испания. Многократные визы россиянам почти не выдают. Шенген теперь требуется получать для каждой отдельной поездки. Доллар на четверг 75.22, евро 88.06.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Секрет», музыка, которую мы любим. А дальше у нас с вами певица, которая сейчас находится в отпуске вместе со своим женихом, отдыхает в Копенгагене. Это Дуа Липа. Ее композиция называется «Гудини». И нам с вами прекрасного отдыха после работы.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
3: Ах, Аконыч.
4: 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: О, Pretty Woman, саундтрек фильма «Красотка». И на днях красотка картины Джули Робертс пошла на свидание со своим мужем в театр. Дальше у нас с вами еще Кэти Перри, «Hot and Cold».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Град 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
3: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Вся эта музыка звучит здесь для вас. Вам хорошего отдыха. Далее Лиз Маклернан, Woman in Love. Прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы. День развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы. Предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Рэки. Ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы. Отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы. День обновления. Можно избавиться от устаревших вещей и программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы. Вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
3: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.